Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупкоклецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и где клонировали животных.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что в стране созданы все условия для занятий спортом и формирования здоровой нации. Победы белорусских атлетов вызывают чувство гордости и способствуют патриотическому воспитанию молодежи. Президент поблагодарил специалистов за профессионализм и преданность делу. В Беларуси пройдут учебно-полевые сборы с 25 мая. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Мероприятие является частью образовательного процесса десятиклассников. Юноши примут участие в сборах и смогут попробовать себя в роли будущих защитников Отечества. Они будут длиться 10 дней. Перевод в 11 класс осуществляется по итогам мероприятия.
0: К новостям в мире.
1: Россия предложила создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Платформа позволит аккумулировать значительные средства для реализации проектов развития, в том числе за счет использования цифровых активов. Также важно продолжить формирование механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах. Напомню, сейчас в объединение входят 10 стран, в том числе и Беларусь. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска. Китай впервые успешно клонировал сразу нескольких животных. Об этом рассказали ученые. Речь идет о дойных козах. На основе породистых особей родились 4 самца и 2 самки. Новая технология оказалась гораздо быстрее традиционных методов селекции, которые требуют от 8 до 10 лет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: Категория 0+.
4: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Леша Поух, и сегодня я хочу узнать, как работает видеосвязь.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Видеосвязь – это технология, которая позволяет передавать звук и изображение в реальном времени через интернет. Это сложный процесс. Камера телефона делает много снимков в секунду, а микрофон записывает звук. Компьютер превращает их в цифровой код из нулей и единиц. Но такие данные весят очень много, поэтому специальные программы сжимают их и убирают лишнее. Затем весь код разбивается на крошечные кусочки. Они называются пакетами данных. Они летят по интернету разными путями и быстро добираются до собеседника. Его устройство собирает пакеты обратно, распаковывает их и показывает видео на экране, а звук выводит в динамики. Если интернет работает медленно, пакеты могут теряться и опаздывать. И именно тогда картинка зависает или звук начинает заикаться.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Видеосвязь – это почти магия. Звонки должны быть безопасными. Для этого нужно использовать только проверенные приложения и мессенджеры. Нельзя переходить по ссылкам на видеовстречи от незнакомых людей. Это могут быть мошенники. Перед звонком лучше проверить, что попадет в кадр за спиной. Так мы проявляем уважение к собеседнику. Пока, Лана.
6: До встречи.
4: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.
5: I got a stranger in my mind.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, куда курьеры будут доставлять еду и где нашли новый вид рыб.
0: Новости.
1: У каждого человека есть возможность донести свою проблему до президента. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмант. Она подчеркнула, что власть заинтересована в открытом диалоге с народом и разборе каждой ситуации в отдельности. Однако важно писать только правду. Это дисциплинирует чиновников на местах, ведь человек может донести свою проблему до высшего руководства страны. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и 7 основных интернет-площадок Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает прозрачность взаимодействия с продавцами. Теперь курьеры будут доставлять еду даже в малые и отдаленные населенные пункты страны. Договор действует до конца 2027 года и носит открытый характер. К нему могут присоединиться и другие площадки.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюзу необходимо вести диалог с Россией, проявляя одинаковое уважение к российским и украинским партнерам. Об этом заявил журналистов премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам поездки в Москву. По его словам, решить конфликт можно только путем дипломатии. Военное решение ситуации исключено. Напомню, в качестве переговорщика официальная Москва предложила кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. По мнению Кремля, он наиболее погружен во все нюансы и противоречия. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко поздравил работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что развитие массового спорта – одна из приоритетных задач государства. Привлекая детей и молодежь к любимым видам спорта, мы закаляем их характер и волю. Глава региона пожелал спортсменам и тренерам крепкого здоровья и нескончаемой энергии. Также он поблагодарил ветеранов отрасли за их вклад в развитие спорта. И в завершение выпуска. Среди кораллов Большого барьерного рифа в Австралии обнаружили необычную волосатую рыбу. Исследования показали, что она представляет собой ранее неизвестный науке вид. Рыбу отнесли к группе так называемых рыб-призраков. Ее представители умеют хорошо маскироваться и почти полностью сливаются с окружающей средой, что помогает им оставаться незамеченными. Исследователи отметили, что риф, где нашли новый вид, считается хорошо изученным, но он по-прежнему обладает потенциалом для научных открытий.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Эра оверсайз-жакетов в прошлом. Но если вам наскучил и новомодный приталенный, есть еще один трендовый вариант. В этом сезоне в моде жакеты с коротким рукавом, классическим или фонариком. Это альтернатива жилету. Хорошо выглядит в комплекте с брюками или юбкой. Классный, небанальный вариант для офиса на лето. Еще можно носить такой с самыми простыми джинсами, поверх базового топа. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.

0: Реклама на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о снятии ограничений для белорусских конников и почему не стоит забирать птенцов.
0: Новости.
1: Беларусь рассматривает БРИКС как стратегическую платформу для будущего. Об этом заявил представитель нашей страны Сергей Лукашевич на встрече стран-участниц в Нью-Дели. Беларусь выступает за многополярность и равную неделимую безопасность. Также наша страна поддерживает усилия по разработке новых международных цифровых платежных инструментов. Белорусский конный спорт возвращается на мировую арену. Международная федерация сняла все ограничения с 20 мая. Спортсмены смогут выступать под национальной символикой на своих лошадях. В Беларуси вновь разрешено проводить международные старты. Так, например, в эти дни Центр конного спорта «Ратомка» уже принимает турнир по троеборью под эгидой FAI. Ранее права белорусов полностью восстановили федерации современного пятиборья, бокса, волейбола и борьбы.
0: К новостям в мире.
1: Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-й годовщине подписания договора о дружбе и сотрудничестве. Главы двух стран обсудят углубление стратегического партнерства и актуальные международные проблемы. Также состоится церемония открытия годов образования России и Китая. И к новостям в регионе. Мужчину из горящей комнаты спасли в Велике. Об этом рассказали в МЧС. Пожар произошел в доме на улице Незалежности. Спасатели прибыли к месту вызова и увидели густой дым из окна на 5-м этаже. В комнате на полу они нашли хозяина квартиры без сознания и вынесли его на свежий воздух. Пострадавшего отвезли в больницу. Причины возгорания устанавливаются. Эвакуация других жильцов многоквартирного дома не потребовалась. И в завершении выпуска: в Беларуси за подбор птенца могут дать штраф до 900 рублей. Об этом рассказали в Министерстве природы. Специалисты просят не забирать выпавших из гнезда птиц. Жалобный писк пернатых привлекает неравнодушных граждан, однако призыв вовсе не обращен к человеку. Так малыш обозначает себя для родителей. На звук последние рано или поздно придут. Дело в том, что чаще всего подобранные людьми слетки погибают, так как даже опытный орнитолог не всегда сможет вырастить их лучше родителей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и какие технологии есть у белорусских медиков.
0: Новости.
1: В Беларуси для многодетных семей действует программа «Семейный капитал». Размер выплаты в этом году составляет 35 505 рублей. В Минской области открыто 17 300 таких счетов. Всего по стране принято более 100 тысяч решений о досрочном использовании средств. Напомню, семейный капитал назначается при рождении третьего или последующего ребенка. Белорусы более 500 раз за сутки обратились в милицию из-за звонков мошенников. Зарегистрировано 84 преступления с использованием информационно-коммуникативных технологий. Сотрудники МВД инициировали блокировку 59 фишинговых сайтов. Также задержаны двое курьеров, работавших на аферистов. Один из них – иностранец. Самым популярным способом обмана остается онлайн-торговля.
0: К новостям в мире.
1: Перемирие между Израилем и Ливаном продлено еще на 45 дней. По итогам двухдневных переговоров в Вашингтоне стороны договорились о дальнейшем прогрессе. Напомню, режим прекращения огня был установлен впервые 17 апреля. Однако, несмотря на перемирие, фиксируется неоднократное нарушение с обеих сторон. И к новостям в регионе. Госавтоинспекция усиливает контроль на выходных. Инспекторы проведут профилактические отработки населенных пунктов и дорог. В приоритете пересечения фактов нетрезвого вождения и управления без прав. Особое внимание уделят велосипедистам и людям на средствах персональной мобильности. Посты будут находиться около объектов торговли и развлечений, а также в местах массового отдыха. И в завершение выпуска. Белорусские хирурги вместе с китайскими коллегами провели успешную дистанционную операцию. Пациент находился за 6 тысяч километров от оперировавшей бригады. Вмешательство по резекции доли печени выполнили с помощью роботизированного комплекса «Медбот». Операцию провели из Минска, а пациент лежал на хирургическом столе в Китае. Это первый шаг в освоении онлайн-технологии при хирургических вмешательствах. В ближайшее время пройдет совместная операция с Минской областной клинической больницей. В будущем хирурги будут находиться в столичном центре, а пациенты – в региональных операционных.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. А это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, когда депутаты проведут личные приемы граждан и где решили обновить национальную валюту.
0: Новости.
1: В Беларуси прошло заседание Совета по устойчивому развитию, посвященное Международному дню семьи. Мероприятие состоялось в Минске в рамках Года белорусской женщины. Участников проинформировали о государственных мерах поддержки семей с детьми и развитии потенциала женщины в различных сферах. Также говорили об условиях для достойного воспитания подрастающего поколения и успешного карьерного роста. Депутаты Палаты представителей проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. В течение следующей недели они ответят на различные вопросы. Например, разъяснят нормы закона о регулировании земельных отношений. Также они расскажут о новых направлениях развития туризма в Беларуси. График приемов можно узнать на официальных сайтах райисполкомов.
0: К новостям в мире.
1: Организация Объединенных Наций заявила о переговорах по поступлению нефти на Кубу для гуманитарных целей. Об этом сообщили в управлении организации. Острая нехватка топлива ограничивает доставку гуманитарной помощи, а потребности быстро растут. Напомню, ранее президент Кубы заявил о драматическом обострении энергетического кризиса на острове из-за блокады со стороны США. И к новостям в регионе. В Минской области за минувшие сутки произошло две аварии с участием двухколесного транспорта. В Минском районе велосипедист при выезде на главную дорогу не уступил автомобилю место и столкнулся с БМВ. В результате ДТП велосипедист доставлен в больницу. В Пуховичском районе водитель мотоцикла «Стелс» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Акура» под управлением местного жителя. Он также госпитализирован. И в завершении выпуска: США обновляют доллары. Редизайн начнется уже в этом году и будет длиться почти 7 лет. Об этом рассказали в Бюро гравировки и печати. Изменения коснутся всех основных номиналов американской валюты. Первой в новой серии будет купюра в $10. На банкноте появится рельефное тактильное покрытие для удобного определения номинала слабовидящими. Старые и новые купюры будут находиться в обращении одновременно. Они не потеряют статус законного платежного средства. Средства сразу после выхода новой серии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы рассмотрим природу как символ молодости и обновления, без которой мир был бы слишком пресным. Федор Тютчев. «Весенняя гроза».
1: Факты.
2: Стихотворение написано в 1828 году, когда Тютчеву было 25 лет. Поэт находился на дипломатической службе в Мюнхене и, вероятно, описал реальную грозу в Баварии. Но в своих стихах он создал не немецкий, а идеальный мифологический пейзаж русской весны. Федор Тютчев переосмыслил привычную грозу. Для него это не просто шум и молнии, а веселое буйство сил природы. Сам поэт словно говорит нам: не прячьтесь от стихии, выйдите под дождь и почувствуйте себя частью этого безумного, прекрасного танца. Стихотворение стало классическим, а его первая строка «Люблю грозу в начале мая» часто употребляется в качестве крылатого выражения. Произведение построено на контрасте. Снаружи буря, шум, ливень. Внутри человек у окна, который смотрит и улыбается, потому что он понимает, после этой грозы мир станет чище, воздух свежее, а солнце ярче. А как нейросеть услышит эту тихую радость наблюдателя?

0: Федор Тютчев подарил нам гимн смелости. Он сказал: «Не бойтесь шума, не бойтесь проливного дождя в судьбе. За любым ненастьем скрывается свет и обновление. Как после той самой сильной грозы наступает ясное солнце, так и после любых испытаний жизнь становится только ярче».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Время обновлений на МВ Радио.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, кто возвращается на мировую арену спорта и что происходит в космосе.
0: Новости.
1: В Беларуси усилят меры киберзащиты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ актуализирует перечень госорганов, которые создают центры кибербезопасности или пользуются их услугами. Меры призваны усилить скоординированное реагирование на киберугрозы и защищенность информационной инфраструктуры. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла все ограничения с белорусских спортсменов. Об этом рассказали в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Теперь лучники смогут выступать на всех международных соревнованиях под эгидой федерации со своими национальными символами. Решение принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Следующий шаг за Европейской федерацией.
0: К новостям в мире.
1: Первый случай заражения хантавирусом официально подтвержден в Румынии. ВОЗ пытается установить истинные причины вспышки. Под предварительным данным, нулевым пациентом на лайнере «Ходиус» оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов, вернувшийся из Южной Америки. Всемирная организация здравоохранения скептически оценивает версию о грызунах на борту судна. Расследование совместно с властями Аргентины и Чили продолжается. Тем временем в Европе фиксируется всплеск продаж средств индивидуальной защиты. И к новостям в регионе. В трех районах Минской области зарегистрированы аварии с пострадавшими. В Великие на пересечении улиц Маркова и Чайковского автомобиль «Opel» столкнулся с мотоциклом «Honda». Мотоциклист госпитализирован. В Солигорском районе при столкновении иномарок «Фиат» и «Рено» травмы получил ребенок. После оказания помощи его отпустили домой. В Крупском районе в опрокинувшемся автомобиле «УАЗ» пострадал пассажир. И в завершение выпуска: на Земле началась магнитная буря. Об этом рассказали российские ученые. Пока явлению присвоен самый слабый уровень, но с большой вероятностью она должна достичь среднего уровня. По словам специалистов, буря вызвана воздействием корональной дыры на Солнце. Колебания магнитосферы наиболее заметно влияют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и мигренями, а также на пожилых.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Нове Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, почему шумные мотоциклы проходят техосмотр и что выращивают белорусские ученые.
0: Новости.
1: Беларусь продолжит переводить в цифру взаимодействие по линии государства-бизнес-граждане. Об этом заявили в Министерстве экономики. К 2030 году доля административных процедур в электронной форме должна составлять не менее 97%. Также большая часть организаций будут использовать в своей работе нейросети и другие технологические средства. В Белгостехосмотре объяснили, почему шумные мотоциклы проходят техосмотр. При проверке инженеры ориентируются на заводские параметры. Если производитель указал уровень шума, то во время техосмотра смотрят именно на этот показатель. Допускается превышение заводского значения не более чем на 5 дБ. У некоторых моделей, например, Harley Davidson, заводской уровень шума может достигать 120 дБ. Для других моделей чаще всего выставлен уровень на отметке в 96 дБ.
0: К новостям в мире.
1: Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заявил о желании заняться оборонным производством. Руководитель отметил, что мир становится все более непредсказуемым, и Европе стоит наращивать свой оборонный потенциал, а компания может внести в это весомый вклад. Оборонное производство составит небольшую долю бизнеса по сравнению с выпуском легковых автомобилей и грузовиков. И к новостям в регионе. В Минской области утвердили программу социально-экономического развития региона до 2030 года. Документ базируется на республиканской программе, одобренной на Всебелорусском народном собрании. Среди направлений – демографическая безопасность края. В планах увеличение рождаемости и поддержка семей в виде пособий. Кроме того, утверждено развитие здравоохранения. Также возведут 3 физкультурно-оздоровительных комплекса. И в завершение выпуска белорусские ученые научились выращивать гриб ежовик гребенчатый, который восстанавливает нейроны. В природе он почти не встречается. Вещества в его составе стимулируют рост нервных клеток. Эксперимент показал, что у людей с деменцией после приема существенно улучшились когнитивные функции. В Европе такой гриб продают по 30 евро за килограмм. В Беларуси вырастили около 4 тонн мицелия, а первую партию продукта реализовали в России.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Успешно выступит на крупных соревнованиях по скейтборду, то и сын остается в школе. Чтобы выиграть пари, педагог заручается помощью одного из ребят и учится кататься. Однако такое внезапное увлечение может изменить очень многое в жизни консервативного учителя. Что же ждет героиню, узнаете в кино. Например, в Молодечнинском кинотеатре «Родина» фильм выйдет завтра в 17:00.
1: Киномания.
0: Вторая лента – комедийная драма «Дьявол носит Прада 2». Это продолжение знаменитого фильма о сложностях работы в фэшн-индустрии. Уже успешная журналистка Энди Сак теряет работу после закрытия когда-то популярной газеты. Внезапно героиню приглашают вернуться на старое место – в журнал «Подиум». Там девушка должна возглавить отдел больших материалов и помочь изданию пройти через кризис печатной журналистики. Но все оказывается далеко не так просто. Бессменный главный редактор «Подиума» Миранда Присли даже не узнает бывшую работницу. И становится понятно, что далеко не все коллеги ждали возвращения Энди. Справится ли героиня с новыми вызовами, увидите на больших экранах. Например, в Вилейском кинотеатре «Мир» фильм выйдет завтра в 20:40. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Сок березовый и банька. Весенние выходные на МВ

Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супербелорусы. Этому городу нужны свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы. Вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Никаких может быть, только 100% попадание. Хит-парад «Супербелорусы» врывается в ваши динамики. Мы собрали все самое горячее, что родилось в студиях Минска и за его пределами. Это не просто чарт, это пульс нашей музыки. Первые 3 трека уже на низком старте, чтобы зарядить вас до мурашек. Поехали!
0: «Супербелорусы. Удар первый».
2: Хватит смотреть на чужую жизнь через экран. Пора писать свой собственный сценарий. В эфире трек для тех, кто сам выбирает роль и не боится крутых поворотов сюжета. Это ваш личный саундтрек к жизни, где вы главный герой, а каждый день новая серия со счастливым финалом. Товстик. Сериал.

Жизнь – это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

0: Русы. Удар третий.
1: Хватит тянуть багаж из прошлых драм. Обнуляем все привязанности и выходим в прямой эфир собственной жизни. Прямо сейчас в нашем чарте звучит манифест сильных и независимых. Это идеальный саундтрек для тех, кто решил расставить точки над «и». Слушаем и меняем правила игры. Даная. Не любовь.

0: супербелорусы. Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: Супербелорусы.
0: Долгое время он создавал хиты для других, оставаясь главным архитектором звука за кулисами. Но пришло время выйти на свет. Ведь этот голос и чувство ритма невозможно спрятать. В хит-параде супербелорусы – артист, который превращает ностальгию в современный ритм. Слушаем трек и ловим этот ни с чем не сравнимый вайб. Лирик.

Главный романтик страны, чей голос заставляет сердца биться чаще, записал новую историю о любви, весне и тех самых тюльпанах, которые говорят громче слов. Идеальный саундтрек для тех, кто готов утонуть в нежности и искренности. Никита Белько. Понарошку.

Отношения – это всегда поиск резонанса. И эти двое его нашли. Врываемся в плейлисты с невероятным дуэтом. В ваших наушниках и в ваших сердцах. Цой, Анна Трубецкая. Радио.

0: это не просто хит-парад, это супербелорусы. Летим дальше. Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки и подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов. А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Мы нашли способ навести идеальный порядок в мыслях и чувствах. Никакой магии, только честная музыка от самой красивой пары супербелорусов. Ловите трек, который станет вашим личным талисманом на эту весну. Тео, Ольга Рыжикова, «Фэншуй».

0: вкусы.
1: Говорят, что мечта – это суперсила, которую нельзя отнять. Сегодня вашей точкой опоры станет трек, способный защитить от любого внешнего шума. Настраиваемся на чистоту искренности. Настя Шапочкина. Мар.

глаза и отпустить все лишнее. Кстати, если хотите узнать, как создавался этот фит и о чем еще откровенничали артисты, бегом на наш YouTube-канал «Минская волна» в программу «Живой звук». Стас Ярушин, Настя Кравченко. Выдыхай.

0: Вкусы.
1: Этот певец открывает портал в настоящую тропическую ночь. Его хит – это концентрированное лето, обжигающий ритм и драйв, который не оставит шанса усидеть на месте. Готовы к самому горячему треку часа? Шир, сеньорита.

0: Русы.
1: Мы на МВ Радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
0: Супер белорусы.
1: Внимание! Уровень эндорфина в крови сейчас зашкаливает. Это тот самый трек, который выключает стеснение и включает инстинкт танцпола. Если вы ждали знака, чтобы сорваться в отрыв, это он. Энергетика на разрыв, ритм без тормозов. Просто подчиняемся голосу и прибавляем звук. Ева Хартс. Устоять невозможно.

Есть музыка, которая не звучит фоном, она перемещает в пространстве. Следующий хит – ваш билет из офиса или пробки на бескрайний морской берег. Включил, и вот ты уже чувствуешь соленый бриз, а в голове лишь шум волн и полная гармония. Погружаемся с головой. Дима Роуз. Море.

0: приготовьтесь, сейчас будут 3 100% хита подряд. Никаких пауз, только пульс родной музыки, от которой хочется прибавить громкость до отказа.
1: Супер белорусы. Финальная битва.
0: Чей чай? Ностальжи.

0: Музыкальный маршрут «Супер Беларусы» подошел к концу. Но ваши плейлисты теперь официально перезагружены. Оставляем вас наедине с лучшими релизами и напоминаем, ваш голос на сайте mvolna.by может поднять любимого артиста на вершину. С вами была Вика Красовская. Пусть каждый ваш момент звучит как хит.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Беларусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный и

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11. Днем от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ-радио.